0: The best in rock music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».